0: басне «Три часа».
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла!
3: Весна и музыка на любимом радио.

0: В городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио Комета. 92.5.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 17-19 тепла. Ветер будет западный, порывистый, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

Радио Комета. 92.6 FM.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарки. Но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
5: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
6: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2020.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко, и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 17-19 тепла. Ветер будет западный, порывистый, 4-6 метров в секунду, атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю. «Комета».
0: и наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
0: Закрома Родины.
1: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которая проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год к году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Комета 90.

0: Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам при приезде в другой регион важно оформить заявление о доставке пенсии на новый адрес и проставить отметку о запросе выплатного дела для постановки на учет. В разных субъектах размеры выплат могут отличаться, так как на это влияет прожиточный минимум и соцдоплаты, рассказал RT глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Заявление подается на госуслугах либо очно в соцфонде или МФЦ. Постановка на учет обычно длится не дольше двух рабочих дней. Страховая часть, начисленная за стаж, и пенсионные коэффициенты остаются прежней. Однако часть надбавок привязана к территории, пояснил депутат. При выезде из районов Крайнего Севера и приравненных местностей районный коэффициент к фиксированной выплате перестает применяться. До 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела, соцсети, затянутые перерывы и неэффективные совещания. Поэтому у многих компаний есть запас для перехода на 4-дневную рабочую неделю без потери результата. Об этом газете.ру рассказала директор по продукту и кадровой аналитики Quant Insight компании «Стахановец» Карина Остроносова. Пик реальной продуктивности обычно приходится на утренние часы и середину дня. После этого концентрация снижается, а часть рабочего времени фактически расходуется впустую, если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку. Четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Москве приступили к съемкам фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, об этом сообщает ТАСС. Проект снимет Антон Мегердичев, который ранее работал над фильмом «Движение вверх». Картина выйдет 8 апреля 2027 года в честь 90-летия Валентины Терешковой. Роскосмос оказывает команде проекта максимальную поддержку, предоставляет полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся, поделилась команда проекта. Напомним, 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила исторический полет на космическом корабле «Восток-6». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета. 90

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 17-19 тепла. Ветер будет западный, порывистый, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
4: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
1: «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. Работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он напомнил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. По словам Балынина, работникам с ненормированным режимом положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Это предусмотрено статьями 116 и 119. Трудового кодекса. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше 3 календарных дней, констатировал экономист. И в завершении выпуска. Наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки. А среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3000 владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги, сообщили аналитики. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории. Но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Рабочий полдень на комете.
2: Искать тебя в толпе уже

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: 12.03, столица Чехова, и мы спешим с тобой ворваться в рабочий полдень.
0: Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Привет тебе, это Зуля Дюкова, это вторник на комете. Такой день, знаешь, 26 мая на календаре, последний звонок в школах, торжественный день для выпускников 9 и 11 классов. В школах проходят линейки, звучит последний звонок, символизирующий окончание школьной эпохи и начало нового этапа в жизни.
2: Радио «Комета», 92.6 FM.

самый лучший день. Григорий Лепс открыл наш рабочий полдень по вашим заявкам. 8-916-244-0044. Всем огромный привет, кто присоединился.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

26 мая несколько праздников отмечается, в том числе и День снежного барса Ирбиса на Алтае, экологический праздник, учрежденный в 2010 году для привлечения внимания к проблеме сохранения этого редкого вида животных. Также в России отмечается День предпринимательства. Всех поздравляю, кстати, предпринимателей. Профессиональный праздник, установленный указом президента Российской Федерации в 2007 году. Цель – подчеркнуть роль бизнеса в экономике страны. В этот день проходят форумы, награждения предпринимателей, семинары и консультации. Классный праздник, кстати. Ну и, конечно же, последний звонок. Удачи вам всем на экзаменах. Я вижу уже ваши заявки. Спасибо вам огромное. Прямо сейчас у нас песни под заказ. Дальше будут ваши заявки. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира.

0: Комета.
1: Я не знаю, где вы находитесь, но я точно знаю, что чем вы будете сейчас заниматься ближайшие полтора часа. Конечно же, слушать любимую вашу музыку на Комете. Я напоминаю, 8-916-244-0044. Удачного дня и хорошего настроения пожелала нам Энджи. Прямо сейчас для нее звучит «Оранжевый галстук», Сюткин, Валерий.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM.
1: Очень интересная история только что прозвучала от Джанго. Мы вернемся. Дальше у меня следующая заявка от Антона Евгеньевича. Здравствуйте, Зуля, пишет нам Антон. Всех выпускников с праздником. И пожелал две песни. К сожалению, я не могу поставить эти песни. Вот то, что у меня сейчас есть в плейлисте, это «Рамштайн» и «Тимофеев». Делайте громче, вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020. Год.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительство. Рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

вдохновлять человека. Лирический герой Антон Евгеньевич восхищается майской ночью и попросил вот эту песню. Прямо сейчас для него звучит «Майская ночь». Не вижу, кто поет. Татарникова, по-моему. Ну и точку в этом часе ставит Кон Калма. Не переключайтесь, я вернусь в следующем часе уже с новыми заявками.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко, и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 17-19 тепла. Ветер будет западный, порывистый, 4-6 метров в секунду, атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Радио Комета.
1: Всех вас приветствую. 13.08 на студийных кометы. Это рабочий полдень. 8-916-244-00-44. Зуля Дюкова с вами. Ближайший час. Всем огромный привет. Пятый месяц года. Это не просто завершение весны. Именно в это время под океанами распускаются нежные соцветия сирены. Сирени. По улицам гуляют веселые выпускники, дачники. Берут в охапку сумки с рассады. Отправляются высаживать ее в грунт. А все остальные минимум раз за месяц выбираются на дружные посиделки. Ну и я перехожу, конечно же, к вашим заявкам. Кстати, эти заявки были вчера, и они вот сегодня только пришли. Ах, потерялась. Представляете, я вот только что видела, и они исчезли. Но я скачала одну песню от Эдуарда. Не вижу названия. По-моему, называется «Про цветы». «Про цветы». Доктор Ватсон, цветочки, делайте громче и наслаждайтесь, а я сейчас постараюсь найти все ваши сообщения.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: песня, хорошая, интересная такая песня. Впервые, кстати, слышу. Я никогда не слушала его песни. Прямо сейчас следующая заявка. Кстати, эта заявка была от Эдуарда. Я вот все, что могу, все делаю. Телеграм у нас отвалился, поэтому коротенькие смс-ки, друзья, коротенькие смс-ки, если вы хотите в телеге писать, прям покороче пишите. Итак, перехожу к следующей заявке. Следующая заявка от Вилли. Песня называется «Бульдог». Royal Republic поет. Песня шведской рок-группы. Была выпущена 31 мая 2019 года. И так посмотрела, как же она переводится. Интересный такой перевод. «Эй, мистер Бульдог, почему ты такой грустный? Ты выбрасываешь мусор, а я его собираю в пакет. Давайте же слушать песню от Вилли». Веселая, интересная песня. Можно даже потанцевать. Но я напоминаю, 8-916-244-0044, телефон ваших любимых композиций. Звоните и делитесь своим настроением.
1: Рабочий полдень

8-9-16-30-31. Я напоминаю, 8-916-244-00-44. Лучше всего в МАКС пишите. Можете ВКонтакте написать. Вижу сообщение от Анатолия. И от Андрея Краснова не вижу, не могу, не успела прочитать. Исчезли ваши сообщения. Прямо сейчас будет у нас «Три сосны», далее песни «Под заказ», реклама. Я же вернусь сразу после рекламы. Заявка от Анатолия.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Шикарное время продолжается. Я рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета» 92,6 FM. С вами все еще Зуля Дюкова. До 14.00 пишите, звоните, делитесь своим настроением. Пишет нам Толян. Простите, Анатолий, Толян. Бывает, что внутри метель, снаружи серый ноябрь, и кажется, что мир рассыпается. Но сквозь шум и тревогу вдруг пробивается этот голос. Все в порядке.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
6: Рабочий полдень переходит. Завершается. Завершается плавненько. 13:52, но я все же хочу тебе еще раз напомнить, что нас теперь не только видно, но и, то есть слышно, но и видно. Подписывайтесь на радиостанцию «Комета».

тебя ждет. Еще, конечно же, больше музыки. С вами эти два часа с огромным удовольствием провела я, Зуля Дюкова. Желаю всем слушателям «Кометы» приятного прослушивания. Всем спасибо за ваши заявки. Огромное вам спасибо.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Накопления россиян достигли суммы до 70 триллионов рублей. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, акции и облигации со временем могут стать привлекательными для граждан, если ключевая ставка будет и дальше снижаться. На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, а у населения до 70 триллионов рублей накоплений, то будет перераспределение сбережений. Акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, сказал он. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Социальном фонде. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. В городе и районе 15 часов.
1: Новости на Радио Комета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
0: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 15-17 тепла, переменная облачность и небольшие дожди. Ветер северный 7-9 метров в секунду с порывами до 15 метров. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
1: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: Бодрого времени суток всем, кто настроился на нашу волну. Здесь, как всегда, приятная музыка, актуальные, а порой развлекательные новости и мысли вслух. Но как же без них? В студии Дима Казанцев. Оставайтесь с нами.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Всем еще раз привет. Тут IT-легенда прилетела. Программист собрал красную кнопку «Меня уволили». И это не шутка. Нажал, и бац, корпоративные данные удалены, конфиденциальная информация в открытом доступе, базы стерты в ноль. Система. Еще и юристу сигнал шлет. Мол, ЧП произошло. Автор этого лайфхака заявляет: «Надеюсь, не пригодится, но пусть будет. Так сказать, превентивный удар». В свою очередь эксперты напоминают: в контрактах обычно прописывают жесткую ответственность, чтобы не было соблазнов. Но идея, согласитесь, эпичная. Бережем нервы, уважаем дедлайны и помним: лучшая программа – это та, что работает на тебя, а не против.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Главное не наступать на одни и те же грабли. Психологи считают, что условные грабли – это желание причинить себе боль или вызвать жалость другого человека, или что-то доказать себе или кому-то. Поэтому перестаем себя жалеть и наступать на грабли.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

бытует мнение, что хорошо там, где нас нет. Но я бы тут поспорил. Ведь мы практически самостоятельно создаем свою реальность. Жизнь — это в какой-то степени иллюзия. Поэтому если вы счастливы здесь, то будете счастливым везде. Внутренняя свобода — вот что необходимо. She's crazy like...

0: версия. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории. Но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
3: Комета.
0: 92.6 FM.
4: От музыки к психологии. Отсутствие мотивации превращает нас в серого ждуна, а большой аппетит всегда гонит на кухню за едой. А мы хотим быть яркими, поджарыми, а не вот это вот все. Накипело, простите. Хочется начать работать над собой, но всегда что-то мешает.
0: Радио «Комета».

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: К 2030 году большая кольцевая линия московского метрополитена станет самой первой беспилотной в столичной подземке. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подводя итоги двухлетней работы Центра перспективных разработок московского транспорта. Он напомнил, что тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро стартовала еще в январе, пока без пассажиров. К маю этот состав откатал уже свыше 3000 километров. В конце нынешнего года подземный поезд-беспилотник начнут испытывать в общем графике движения, в том числе с учетом 90-секундных интервалов в часы пик. В 2027 году он начнет перевозить пассажиров, к 2030 году должна быть запущена уже целая беспилотная линия. У россиян сформировался список священных категорий трат, бюджеты на которые защищены сильнее всего. Россияне не готовы экономить на здоровье, образовании и развитии детей, а также базовом бытовом комфорте, заявил газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Россияне не экономят на медицинских услугах, качественных лекарствах, превентивной медицине, образовании и развитии детей, а также на базовом бытовом комфорте. Любопытно, что сервисы доставки готовой еды и продуктов окончательно перешли из разряда роскоши в категорию жесткой необходимости. Потребитель готов платить за экономию собственного времени. Набирает обороты концепция доступного гедонизма. Урезая крупные траты, люди балуют себя мелочами, хорошим кофе, качественной локальной косметикой или короткими поездками на выходные, отметил эксперт. И в завершении выпуска: русский язык насчитывает свыше 4000 слов на букву «А». Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. По словам филолога, такой результат получили после подсчета, в ходе которых исключили повторы, устойчивые выражения и морфемы. Катышев отметил, что в толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Натальи Шведовой, изданном в 1992 году, содержится более 1000 слов на букву «А». Самым крупным филолог назвал словарь Татьяны Ефремовой, выпущенный в 2000 году. В нем собрано более 3000 слов на букву «А». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошие

0: торопятся. Важная новость прилетает. Особенно для тех, кто живет в ритме города. Банкоматы и терминалы оплаты больше не зависят от мобильного интернета, по словам Эльвиры Набиуллиной. Минцифры и операторы связи уже подготовили классное техническое решение. Сейчас банки и провайдеры активно тестируют новый формат. А еще ЦБ вместе с министерством работают над белыми списками. Финансовые организации получат приоритетный доступ к связи даже в периоды ограничений. Включать будут поэтапно. Сразу весь сектор технически не подключить. Но процесс запущен, так что платить за кофе, снимать кэш и переводить друзьям можно будет всегда. Стабильность — наш конек. Как-то так.
1: Радио КП.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: от музыкальных ритмов к мотивации. Где черпать энергию? Когда мы опустошены и устали? Как перестать поддаваться негативному настрою и обстоятельствам? Устройте себе чайную церемонию или выпейте чашку горячего кофе под хиты на любимой волне.
1: Радио «Комета». 90

0: эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Породности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Музыка скоро вернется, а прямо сейчас про суеверие. Ни для кого не секрет, что свист якобы влияет на финансы. Бытует суеверие. Не свисти, денег не будет. Существует поверье, что свист терпеть не мог домовой. У славянских народов он был покровителем дома. Считалось, что хозяин, издавая свист, заманивал в избу нечистую силу, от которой домовой тут же сбегал и больше никогда не возвращался. Фразу «не свисти, денег не будет» часто на Руси говорили бездельнику.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.
1: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
7: Дорогие слушатели, тут новость подоспела. Оказывается, в Кировской области появился новый тренд. Бабушки и дедушки теперь получают официальное пособие за заботу о внуках. Более 40 тысяч в месяц, причем на постоянной основе. Это для того, чтобы молодые родители могли спокойно вернуться к работе, учебе или просто выдохнуть. Условия простые. Маме до 24 лет, малышу до 3. Оформить можно в органах соцзащиты. Все по-честному. Это не просто поддержка. Это про доверие и про поколение, которое растит будущее. Бабушкины пирожки плюс официальное пособие равно идеальная помощь. Молодые семьи Кировской области, надеюсь, в курсе. Теперь будем ждать, когда во всех регионах появится такая поддержка. Free!
8: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко, и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 15-17 тепла, переменная облачность и небольшие дожди. Ветер северный 7-9 метров в секунду с порывами до 15 метров. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
4: Включаю.
3: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Не никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.
1: Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

идешь себе, знаешь, в ногу со временем. Потом ненадолго останавливаешься, а время продолжает идти без тебя. Шагает, а ты не успеваешь жить. Хочется наполнять каждый день смыслами, чтобы жизнь была более яркой и интересной. Будем надеяться, музыка добавит смысла в ритме хитов на любимой.

0: проделайте водную процедуру.
1: Комета.

Вы себе представляете такое? Ночь, кухня, холодильник и зверский аппетит. Это как бои без правил. В синем углу набитый продуктами холодильник, а в красном мы и кто кого.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

пока человек суетится, часы делают тик-так, и время пролетает незаметно. Есть много методов экономии времени. Например, планирование. Тут надо начать с малого. С вечера составлять небольшой список дел, которые нужно осуществить завтра. Ну а другие уроки планирования как-нибудь в следующий раз.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Друзья, благодарю всех и каждого. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае. По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от инфоцентра ЖКХ о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты. На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Аналогичные уведомления могут приходить в поддельных домовых чатах. Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании. В 2026 году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Новое правило обязывает привязать карту МИР к личному кабинету на госуслугах для формирования интегрированной системы выплат. Теперь компенсации, субсидии, надбавки и доплаты могут зачисляться на один счет, что избавляет от многих сложностей и даже риска потери средств. В целом, для создания персональной карты льгот следует главным образом провести инвентаризацию доступных видов поддержки, отметил сенатор. И в завершении выпуска: россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает издание Life. По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. До этого в социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в России часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория. Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в социальном фонде. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Добрый вечер всем. 26 мая на календаре. У нас сегодня вторник. И ура-ура, 6 часов вечера. По традиции начинается вечерний Чехов. Снова здравствуйте, как говорится. Успели скучать или нет? Говорите честно. Зовут меня Ольга Ольхова. Проведем ближайшие 2 часа мы с вами вместе. Напоминаю, что вечерний Чехов — это программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши музыкальные приветы и поздравления. Напоминаю, номер, как всегда по традиции, в самом начале: 8-916-244-0044. Это мессенджер Макс. Работает исправно. Пишите. Жду. Ну и по традиции я же обязана об этом упомянуть, что у нас есть группа радиостанции «Комета» ВКонтакте, где у нас уже есть анонс с темой сегодняшних 2 часов. Сейчас расскажу, что мы будем обсуждать сегодня. Там тема, мне кажется, такая тоже больная. По крайней мере, ну не знаю, для большинства людей, скорее всего, тема эта очень больная и животрепещущая. Поэтому будем вместе животрепетать над этой темой, делиться своими приобретениями. Так вот, заходите в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. И заходите в информационный канал в мессенджере maxlopesny.ru. Будьте в курсе событий в городе, а там происходит ого-го, очень много нового. Поэтому не теряйте возможность первым узнавать о главных новостях в городе. Ну и, в общем-то, небольшое объявление. Анонс «Чероки Шоу» только что буквально прозвучал. Напоминаю всем, что у нас закрывается сезон «Чероки Шоу» на радио «Комета» 102.6 FM до осени. Мы с вами попрощаемся. У нас остался впереди всего лишь навсего один финальный выпуск в эту субботу. Поэтому не пропустите. Летом будет скучновато без нас, наверное. Итак, что же, передвигаемся мы плавненько к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Предлагаю всем включаться. Тема звучит так. Кто, что и зачем? Самая бесполезная покупка в моей жизни. Делитесь своими приобретениями, кто что покупал, и, в общем-то, почему я решила завести эту тему. Долгое время мечтала о фритюрнице. Маленькой такой домашней, не знаю, там, какой-нибудь кастрюльке, миллилитров на максимум там 200, чтобы просто вот поесть картошку во фритюре. И, в общем-то, не купила, признаюсь честно, и поняла, что правильно сделала, потому что картошку фри я хотела в своей жизни, наверное, раза 3 или 4, и, в общем-то, все эти разы я справлялась с всем известными фастфудными ресторанами. В общем-то, и вот, как сказать, давайте начнем обсуждение самых бесполезных покупок. И, в общем-то, здесь стоит заметить, что субъективно это качество полезности и бесполезности зависит от личных обстоятельств, целей и потребностей. Но все равно выделяют некоторые категории товаров и ситуаций, которые часто называют, ну, прям максимально неудачными приобретениями. К таким относятся кухонные гаджеты на один раз. Вот как раз то, про что я попала. Йогуртницы, мини-печи для пончиков, аппарат для сахарной ваты, яйцеварки необычной формы. И такие вещи используются обычно 2-3 раза, занимают место, требуют отдельного ухода и не экономят время вообще. А также в категорию попадают умные вещи с сомнительной пользой. Например, смарт-бутылки, которые требуют зарядки, подключения к приложению, обновлений. Ну, в общем-то, пользы от них особо никакой нету. И иногда бутылка за обычную цену работает намного лучше и не хуже. И, в общем-то, если вы поставили себе целью заниматься спортом и пить много жидкости, то вам сойдет любая, мне кажется, чистая и удобная емкость. Тут можно не покупать прям совсем, чтобы умные. Вообще плохо, когда вещи умнее, чем хозяин, на самом деле. Так что присоединяйтесь к обсуждению, пишите, жду ваши предположения и ваши все вообще делитесь, что покупали в своей жизни. Ну и заодно музыку заказывайте. А начнем мы сейчас с такой погодосогревающей композиции. У нас Holiday Boy будет сейчас с композицией «Пожар» и Питер Габриэл с композицией «Steam». Давайте греться, а то там прям как-то вообще никак. Ну а в следующем блоке про погоду расскажу тем, кто выходит с работы домой.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зубы болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Погода сонная, а мы бодрые. Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM. Здесь в студии я. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшее время проведем с вами вместе до 8 часов, так это точно. И напоминаю, что телефон для заявок ваших музыкальных приветов и музыкальных поздравлений 8-916-244-2044. Мессенджер Макс работает у нас исправно. Всех жду в нем. Ну, а если у кого-то прям какие-то проблемы с доступом к мессенджерам, то welcome в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там же есть у нас минут так 19 находится анонс сегодняшней темы, и заодно по случаю заходите, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Ну и давайте вместе дальше перебирать самые бесполезные покупки. Ну, а до этого, кстати, обещала ж, вот она память-то девичья. Забыла вам рассказать про погоду, а то мало ли, вдруг кто сейчас из дома выходит и думает, что там за погода вообще, во что там наряжаться-то. На улице у нас, между прочим, плюс 12 ощущаются, они как плюс 8. Облачно, с прояснениями, слабый дождь там обещают полчасовой с 7 часов вечера. Ветер слабый, 4 метра в секунду, но будьте аккуратны, в регионе сильный ветер, сообщает мне служба Яндекс.Погоды. Гидрометцентр России днем 26 мая ожидает усиление северо-западного ветра в порывах, местами до 17 метров в секунду. Пожалуйста, паркуйте машины подальше от деревьев и будьте осторожны, берегите себя. Продолжаем про погоду. Высокая влажность у нас сегодня, давление атмосферное в норме, магнитное поле спокойное. В общем-то, хороший набор на вечер. Хотя бы погода не сильно тревожит. Ну что ж, продолжаем обсуждать теперь вещи ненужные, которые мы покупаем в состоянии такого вот прям мега какого-то импульсивного порыва. И что же покупают люди? Одежду покупают на эмоциях люди. Вещи, которые когда-нибудь похудею и надену. Буду носить летом. Ну или купленные они были ради большой скидки. И часто оказывается, что вещь является ультрамодной, неудобной, вообще не по размеру и, в общем-то, человеку не подходит. Дешевые аналоги дорогих товаров тоже достаточно такая распространенная вещь, которую покупают. Ну, дешевая покупка в итоге оказывается двойной тратой. Вещь быстро ломается, раздражает в использовании, и все равно приходится покупать более качественную версию. Хотя вот не скажите, с наушниками всем известного бренда вот у меня получилось очень хорошо. Они стоили какие-то прям несущественные деньги там. И, в общем-то, работают уже третий год. прям хорошо, мне нравится, и звук достойный. Так что тут разный раз не приходится, я поспорила бы. А что еще покупают? Абонементы, которыми никто не пользуется. Годовой абонемент в фитнес-клуб, подписка на несколько стриминговых сервисов одновременно, онлайн-курсы, которые так никогда и не были начаты. Товары из соцсетей и вирусные покупки. Что сюда входит? Массажеры для подбородка, антистресс-игрушки, чудо-щетки, революционные органайзеры. Прям максимум привлекательности в коротком ролике, который ты видишь в соцсети, но это все, в общем-то, теряет свою актуальность так же стремительно, как и попало в сферу твоих интересов. Слишком дешевая мебель и декор. На фото все смотрится как дизайнерский интерьер, а в жизни шатающийся стол, скрипящий стол и полка, которую страшно трогать. Вот такие вещи тоже, оказывается, покупают. О, умные весы. У меня, кстати, есть. Работают уже 5 лет, правда. Ну, первый год я на них взвешивалась часто, а вот потом как-то они, да, потеряли свою актуальность. Говорят, что и показания этих весов являются неточными и функции практически всегда неработающими. Ну и такая еще вещь, которую покупают часто импульсивно и считают ее бесполезной, это машинка для стрижки животных, в частности, дешевые. Многие недорогие модели неудобны, сложны в использовании, лезвия плохо стригут и перегреваются. В общем-то, продолжим перечисление того самого ненужного, что можно купить в импульсивном состоянии уже буквально через несколько песен. Но пока у нас в радиоэфире будет как Бервольф, «Один в поле воин» и «Run for fun, please don't talk to Jessica». Ну а потом всеми любимая Лина Сайфул с композицией «Кошка-мать» и Елена Татарникова «Майская ночь». Слушаем, наслаждаемся, но я ожидаю ваши музыкальные заявки.
4: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: под музыку на твоем любимом радио.
1: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я мечтаю стать суперстар на эстраде. Но нет, я стану не звездой, а легендой, что смогла создать столько классных песен, и вам это про...

0: Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по

0: будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. У нас сейчас с вами полтора часа впереди. И вот мне тут прям телефон разрывается от ваших сообщений. Но, к сожалению, мне доходят только уведомления о том, что вы мне пишете. Ребят, телефон сегодня у нас не с нами, поэтому пишите лучше нам в мессенджер Макс, потому что он у меня открыт на рабочем компьютере, и там я точно вас увижу. Но если, говорю, Макс, уж у кого-то нет доступа к Максу, то пишите тогда в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Будем общаться там. И, собственно говоря, там Зуля и пишет нам. Зуля пишет про самые бесполезные приобретения. Елочная игрушка, внимание, с датчиком движения. Как только кто-то проходит мимо, начинает орать «Джингл Беллс». Зуля, честно сказать, я даже не знаю, что можно вообще сказать про такую покупку. Как твоя семья поживает после такой игрушки? Много ли там посидела? Много ли перестали заикаться? Надеюсь, что все живы и здоровы. Потому что, честно говоря, ну, вот эти все в 90-е годы были популярны эти такие декоративные штучки на стену. И одна из них прям рекламировалась очень прям частенько во всяких магазинах на диване. Это поющая рыба, бьющая хвостом по доске. Это просто было нечто. И главное, все ее хотели. Все хотели вот эту рыбу купить. А зачем вообще? Для чего она нужна? Ну, тоже такая. Тоже, в общем-то, в копилку бесполезных покупок отправляется эта рыба. И давайте дальше выяснять, что же у нас еще такого бесполезного-то бывает. Домашние тренажеры. Вот что бесполезным считают люди. Беговые дорожки, велотренажеры, эллипсы. Собственно, почему? Энтузиазм проходит через пару недель. Дешевле и эффективнее ходить в фитнес-зал. Ну а потом из этого всего получается превосходная вешалка для одежды. Так что тут уж, извините, кому чего. Одежда на всякий случай или со скидкой. Там уже была такая на случай лета, да? А тут другое. Искусственные шубы, экстравагантные шляпы и вещи не по размеру. Надели 1-2 раза или вообще не надели ни разу, потому что, ой, под чем? Под Москвой, видимо, я это купила, да? Скидка провоцирует импульсивное решение, и вот покупая в разных странных местах такие вещи, ну, не знаю вообще, чем руководствуются люди. Товары для малышей почему-то считаются тоже абсолютно быстро ненужными, потому что пеленальные столики, особенно в малогабаритных квартирах, балдахины над кроваткой, ну и лишние комплекты одежды. Ребенок растет быстро, а громоздкие предметы мешают. Ну и в топе еще у нас также декоративные безделушки. Статуэтки, фонтаны для квартиры, ловцы снов, копилки. Ну, мне кажется, туда же можно отнести еще сувениры из поездок. Это всякие магнитики, фигурки, тарелки, мышки, вот эти все статуэтки. В общем-то, ну и то, и другое красиво в магазине, в интерьер абсолютно не вписывается, как показывает практика, и превращается в хороший, качественный пылесборник. Ну или покупка эмоциональная на память, но быстро теряет ценность и пылится на полке. Также в топ импульсивных бесполезных покупок сладости про запас вошли. Это коробки конфет, шоколад в гости, на праздник, там кому-нибудь подарить. Почему? Да потому что часто не съедаются, передаются на работу или просто выбрасываются, потому что про них забыли, положили на полку, от детей спрятали, а потом через 2 года нашли, а там уже мышь поигралась. Ну, такое тоже бывает. Ну что ж, к следующему, скажем так, блоку ненужных вещей обратимся уже после рекламы. Ну, а пока что я исполняю ваши музыкальные заявки. И Зуля пишет: поставьте, пожалуйста, песню «На малиновой луне», поет моя Мишель. Спасибо, Зуля. Для тебя и для всех наших радиослушателей. «На малиновой луне» моя Мишель, а следом за ней будет Queen, «I want to break free». Ну и по традиции рубрика «Моя машина». Не пропускайте, там бывает много интересного.
3: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: К сожалению, не так бесконечен вечерний Чехов, как моя борьба с гаджетами в попытке отвоевать у них ваше сообщение. Поэтому ой, жужжит весь такой, жужжит наш телефон рабочей студии, но ничего там не доходит, к сожалению. Вижу, что что-то пишете. Видела сообщение от Вилли, там буквально мельком, и видела, что что-то там было про ручку шпион. Предполагаю, что, наверное, это тоже какой-то девайс модный, который был куплен, но не пригодился. Да. Ну что ж, жду все-таки ваше сообщение в мессенджер Макс 916-244-2044 и в группу радиостанции «Комета» в комментарии под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Обсуждаем мы сегодня самые бесполезные покупки. И вот под занавес часа хочется уже все-таки подвести итог и, как это, уже закончить перечисление вот этих вот кучи бесполезных предметов, которые мы покупаем в импульсивном состоянии или вот в попытке урвать скидку или что-нибудь еще. Это разберем чуть позже, но пока что вот пока список разбираем. Аксессуары для питомцев, которые животные игнорируют. Дорогие лежанки, например, если кот спит на полу. Игрушки, которые неинтересны. Почему? Да потому что животные выбирают комфорт, а не цену. И как бы красиво ни смотрелась эта прекрасная, восхитительная лежанка, ваш кот посмотрит на вас, скажет, ну, раз вам она нравится, то спите на ней самостоятельно. Пожалуйста, welcome, да? Ну и, в общем-то, что, как раз про, видимо, ручку-шпион, гаджеты с одной функцией. Гаджеты для чистки фруктов, специальные открывалки, узкоспециализированные кухонные девайсы. Почему-то потому, что заменяются они обычными инструментами, как всегда, кухонными всякими мультитулами, и лежат они без дела, собирая пыль и занимая место. Ну что, предлагаю дальше разбираться, почему же мы это делаем и как с этим бороться, а то потом лет через 15 оглянешься на свое место жить, все скажешь, да, хорошая у меня коллекция, санитары будут рады. Итак, почему же мы покупаем все это бесполезное? Чаще всего это под действием какого-то импульсного порыва. Это эмоции скуки, стресса, радости подталкивают нас к спонтанным тратам. Маркетинг тоже такое... веха, вклад в покупку ненужного. Чаще всего это скидки, акции, красивая упаковочка, такая прям с бантиками, модненькая. И все это создает иллюзию выгоды, разумеется. Страх упустить, а вдруг пригодится. Но все покупают, и я куплю, да? Да, но у всех же есть эта рыба на стене, которая по этой деревяшке хвостом бьет и какую-то, не знаю, дичь полную поет. Ой... Ну и, в общем-то, последняя такая финальная, я бы даже не сказала, что это бесполезно, но имеет место быть, это эстетика, вещь выглядит красиво, но не функционально. Например, вот я не понимаю покупки декоративных каминов, абсолютно вот. Ну вот я этого понять не могу. Но есть люди, которые вписывают красивых в интерьеры, и они для них не бесполезные, в конце концов, да. Такое тоже бывает. Ну, выглядит, конечно, да, эстетично. Потом, что еще там, к эстетике, всякие гипсовые скульптуры и статуи 2-3-метровые, да, в наши маленькие квартирки, прям, античность у меня дома. У меня здесь античный уголок. Я себе купила статую Аполлона. Буду на него радоваться. Правда, там... Ой, у этого Аполлона, кроме кучеряшек-то, смотреть не на что. Ну ладно, опустим это. Под занавес этого часа предлагаю послушать композицию Too Rough, Don't Stop the Music. Ну и в новом часе уже вернемся к обсуждению бесполезных вещей и тому, как с этим быть, что с этим делать и вообще, как от этого избавиться и как сбежать. Будем делиться советами. Поэтому 8-916-244-00-44 это наш мессенджер Макс. Ну и группа радиостанции Комет ВКонтакте открыта для ваших сообщений. Там комментарии можете оставлять, и я все увижу, все поставлю, все исполню. Ну и, собственно, под занавес часа. Too Rough, Don't Stop the Music.
7: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 15-17 тепла, переменная облачность и небольшие дожди. Ветер северный 7-9 метров в секунду с порывами до 15 метров. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lapasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжаем «Вечерний Чехов», и у нас еще час впереди, час на ваши музыкальные приветы, заявки и поздравления. Я их жду в мессенджер Макс 8-916-244-00-44 и в нашей группе радиостанции «Комета» ВКонтакте в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». Ну и попутно обсуждаем, кто что и зачем самая бесполезная покупка в моей жизни. И, в общем-то, тут уже дальше посыпались истории из жизни. Честно скажу, пока вот здесь слушала новости одним ухом и, кстати, сейчас, пока слушала новости, забыла, что хотела сказать. Такое тоже бывает. Истории просмотрела так мельком и прям готова нести вам прям несколько страшных историй, да, сейчас будет, в общем-то, будильник, который будет соседей. Друг купил умный будильник с вибрацией, пишет наш слушатель, с подсветкой и звуком, который должен был мягко пробуждать его. На деле вибрировал так, что тряслась вся кровать, включал свет на полную мощность и издавал звук, похожий на сирену гражданской обороны. Результат. Друг посыпался в панике, жена кидала в него подушку, а соседи снизу стучали по батарее. Будильник продали за полцены с пометкой «Работает как пожарная сигнализация». Что, кстати, хорошее приобретение, я не знаю, зря продали. Так бы всем домом дальше бы и вставали на работу к одному времени. Еще поработали вместе, вообще было бы идеально. Кроссовки для прогулок по гостиной, тоже пишет слушатель. Коллега купил беговые кроссовки премиум-класса с амортизацией, датчиками и там кучей всяких фишечек. Походил в них по магазину, пофоткался, поставил на полку и ни разу не вышел в них на пробежку. А через год обнаружил, что срок годности подошвы, внимание, такое бывает, истек. А модель устарела. Мораль, не покупайте спортивную экипировку в порыве вдохновения. И как бы следующая история, мне кажется, еще шикарнее про книгу. Подруга увидела на распродаже роскошное издание «История мирового искусства» в кожаном переплете и в позолоте. Купила для интерьера за половину цены. Книга стоит на полке, ее никто не листает, но гости все восхищаются. Вау, какая крутая книга. Подруга шутит, главное не предлагать ее почитать, а то иллюзия эрудиции рухнет. Вот такое бывает. Сейчас будет следующая история. Предлагаю вам запастись терпением. Робот-пылесос, который боится тапочек. Ну что, такие бывают? Значит, семья приобрела робота-пылесоса с навигацией, картографией и приложением на телефон. Первые 3 дня он был звездой дома, потом начались проблемы. Под стульями застревает, тапки путает с мусором и таскает их по квартире. Ну и, в общем-то, игнорирует половину комнат, считая их запретной зоной. Ай, блин, умный гаджет, да? Через месяц его убрали в кладовку, а уборку снова стали делать вручную. Ну и на финал нынешнего блока, дальше продолжим, там у меня еще есть фитнес-браслет, который считает шаги кота. Парень купил фитнес-браслет, чтобы следить за своей активностью, носил его неделю, потом забыл на диване. Кот нашел браслет, таскал его по квартире, а владелец недоумевал, почему за день он проходит 15 тысяч шагов, хотя весь день работает за компьютером. Ну, в общем-то, браслет заслуженно отдали коту, пусть считает свои достижения. Вот так вот тоже бывает. Ну, кстати, вот, не знаю, фитнес-браслеты, это, наверное, пожалуй, такой весьма полезный гаджет, по крайней мере, посчитать свою активность физическую в течение дня. Но поговаривают, что считают, они тоже не очень-то там корректно. Что, жду от вас тоже истории, забавные и не очень, про самую бесполезную покупку в вашей жизни. Давайте общаться, присоединяйтесь ко мне. Напоминаю, номер 916-244-00-44, это мессенджер Макс, ну и группа радиостанции Комета ВКонтакте. Подписывайтесь заодно и будьте в курсе музыкальных событий города. Чтобы быть в курсе всех событий города, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере Макс, lapasnia.ru. У нас там много интересного. Ну а пока у нас Joint Trip, I'll Break Free и Марку и Джахаров. Джарахов. Невнимательность моя, все. Я в моменте. Вот и я в моменте.
4: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов. Продолжаю я слышать уведомления от телефона о том, что приходят сообщения, но, к сожалению, их не видно. Милые, дорогие, любимые мои радиослушатели, пожалуйста, давайте в МАКС. Но не работает у меня сегодня гаджет. Руки у меня сегодня кривые, но вот так вот сложилось, поэтому. Ну или воспользуйтесь примером Дмитрия Зеленцова, который пишет нам в группу радиостанции «Комета», прям в сообщение, заказывает музыку там и заказал, пишет, в общем-то, Оля, добрый вечер, поставь, пожалуйста, Майкла Джексона «Песня земли». Будет, конечно, разумеется, прям вот буквально через парочку минут она и будет. Поэтому можете писать смело в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте в сообщение, пожалуйста, жду, приобщайтесь, а там еще и тему обсуждаем. Парад у нас там самых бесполезных приобретений века, наверное. А у меня здесь парад самых смешных историй про эти приобретения, так что продолжаю потихонечку зачитывать и жду ваши истории, потому что очень интересно, одна ли я такая дура, скупаю всякую фигню, а потом думаю, куда ее пристроить и кому бы ее подарить. Итак, история. Молодая пара купила набор для приготовления суши. Ну, все по классике. Бамбуковый коврик, значит, палочки, соевый соус, васаби. Ну, и в первый же вечер налепили роллов. Угадайте, с чем? Не угадайте. С колбасой и с сыром. Посмеялись и благополучно забыли про набор. Пишут, коврик теперь используем как подставку под горячее, а палочки для шашлыков на пикнике. Ну, хотя бы так. Хотя бы это не лежит и не пылится, уже хорошо. Ну, а васаби, наверное, вместо горчицы можно вполне себе ничего тогда. История. Муж купил мультифункциональный инструмент, который ничего не умеет. По заявлениям, значит, у продавца у него там было около 20 функций. Вот открывалки до мини-пилы, там пилить всякие маленькие веточки. На практике оказалось, что нож абсолютно тупой. Открывалка ломается после третьей банки. Пила не берет даже картон, но плоскогубцы сжимают слабее, чем пальцами. Инструмент теперь лежит гордо в бардачке машины на всякий случай, который никогда не наступает. Вот так вот. Такое тоже бывает. Ну, у меня дома в этом качестве, наверное, есть всем известный набор магнитных отверточек. Такой там такая маленькая пластиковая коробочка, значит, и там куча-куча всяких самых разнообразных бит, которые магнитятся к этому вот, к этой вот ручке, этой отвертке. И причем используются только три. И вот эти три потерянные, а вот эта остальная, вот эта вся эта вот когорта ненужного, она лежит в этой коробочке такая. Ну что, ты нас купила, да? Мы тебе пригодились. А я такая смотрю, нет. Ну и, собственно, что еще хочется сказать? А, тут еще одна история есть. Соседка купила настольный фонтан с подсветкой для релаксации. А выяснила через неделю, что этот декоративный фонтан шумит громче холодильника, разбрызгивает воду на стены, так что обои отклеиваться начали, но и потребляет электричество достаточно сильно. Ну и в итоге фонтан переехал на балкон, где зимой служит подставкой под горшки с цветами. Красота. Фонтан, наверное, еще и стоил, наверное, как Боинг в разборе, да? Ну, оставим это за кадром. Ну и тетя купила скалку. Скалку, внимание, с подогревом. Якобы тесто будет раскатываться легче. На практике скалка нагревалась до температуры утюга, так что тесто прилипало и начинало выпекаться прямо на скалке. Шнур мешал работе, ну и после первого использования ее убрали в ящик до лучших времен. Тетя хвалится, раскатывает тесто обычной скалкой и смеется. У меня теперь есть уникальный экспонат для музея бесполезных гаджетов. Вот такие вот истории. Ладно, давайте слушать музыку, а я пока в ожидании ваших историй. 8-916-244-00-44 это мессенджер Макс, и в группе радиостанции Комета. Можете в мессенджер, можете прямо в комментарии под анонсом сегодняшнего Чарли Чехова. Ну и по заявке Дмитрия Зеленцова, Майкл Джексон, песня «Земли» прямо сейчас на радио Комета 102.6 FM. Слушаем.
6: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: встретить снова.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов 2020.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов, а я тут продолжаю собирать топ самых бесполезных вещей, которые можно импульсивно приобрести. И мне кажется, у меня есть сегодня победитель этого топа. История под кратким заголовком «Как я стал звездой двора не по своей воле». В общем-то, пишет молодой человек. Знакомый его купил, значит, шел по торговому центру после тяжелого рабочего дня, настроение ноль, дождь за окном, как сегодня, да? Стеной там поливает. В одном из переходов наткнулся на витрину с умными зонтами. Среди них красавец. Черная трость с деревянной ручкой. В навершии спрятана, внимание, Bluetooth-колонка. Продавец, значит, посмотрел на заинтересованный взгляд покупателя, включил демонстрацию. Зонтик так раскрыл с приятным щелчком. Из ручки заиграл бодрый трек. Подсветка по краю купола замигала в такт музыки. Значит, мужчина представил, как он идет под дождем, играет его любимый рок, все оборачиваются. В общем-то, через 5 минут уже нес домой покупку, потратив почти половину недельного бюджета. Ну и дальше понеслось. День первый. Вышел с новым зонтом под дождь, включил Bluetooth-колонку, подключил, и тут началось. Колонка в ручке оказалась настолько слабой, что слышно ее было только если прижать зонт к уху. Дождь попал в механизм, и музыка заскрипела и выдала что-то похожее на голос робота 80-х годов. Подсветка замигала хаотично, будто у зонтика случился припадок. Прохожие начали оборачиваться, конечно, но не от восхищения, от недоумения. День второй. Мужчина, не сдаваясь, решил прокачать опыт, взял портативную зарядку, чтобы подсветка подольше поработала. Значит, вышел во двор, включил бодрый диско-хит и случайно задел кнопку громкости. Колонка взвыла на полную мощность, из окон повглядывали соседи, собака с детской площадки начала подвывать в такт. Ну, и хозяин в панике пытался выключить устройство, но кнопка залипла. По итогу просто зонтик захлопнул, колонка замолкла, подсветка мигала, как полицейская мигалка. День третий, финальная точка. Оставили сушиться зонтик на балконе. Ночью начался ливень, вода затекла внутрь. На утро колонка начала издавать странные бормочущие, шепчущие звуки. «Батарея! Низкий заряд!» — монотонным голосом. Сонный владелец, услышав это среди ночи, подскочил с мыслью: «У меня на балконе призрак». Ну и как финал. Отправили зонт в кладовку, приключения не закончились. Нашли его, значит, дети, устроили дискотеку в коридоре с мигающей подсветкой и хриплым голосом колонки. Кот решил, что это новая игрушка, и, в общем-то, весь его и задрал. Ну, а на даче его стали использовать как декоративный элемент, поставили в углу сада. Соседи до сих пор, говорит, спрашивают, а он еще играет? Ну, и, в общем-то, какой итог всего этого? Если вещь объединяет два функционала, то есть, как здесь зонт и колонка, то, скорее всего, работать не будет ни одно. Ну и перед покупкой спросите себя всегда, я правда буду это использовать или просто хочу вот произвести впечатление таким вот вау-приобретением, да? И девайсы с подсветкой и звуком, это, как известно, зона повышенного риска, особенно если они не от проверенных брендов. Ну и в качестве бонуса у вас может быть красивая подпись для фото. Самый громкий зонт в городе не спасает от дождя, зато спасает от скуки. Вот такая вот история, да, про импульсивные покупки. Честно говоря, прям настроение повышает. Но тратить на такие вещи половину своего бюджета тоже такое себе удовольствие. Что же, в общем-то, в итоге всех этих историй-то их объединяет? Объединяет их импульсивность. Вещи покупаются здесь и сейчас. сейчас, не подумав, как ее будут использовать. Эффект новизны. В магазине гаджет выглядит таким крутым, а дом, в общем-то, уже бесполезный. Неучтенные нюансы. Не проверили инструкцию, габариты, сложность эксплуатации. Ну и, как всегда, ожидание реальность. Реклама нам обещает чудо расчудесное, а на деле, сами знаете, что лишние хлопоты и очередной полисборник дома. Вот такие ситуации в жизни бывают. В общем-то, делитесь, успейте поделиться вашими историями. Очень жду. Напоминаю, что наш номер 8-916-244-00-44 это мессенджер Макс. Ну а дальше у нас на очереди Том Гринан. Something better. Кое-что получше. И The Animals. The House of the Rising Sun.
4: Вечерний чех. На радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ничто не вечно, как не вечен, и, к сожалению, вечерний Чехов, который подходит к концу. Но перед тем, как попрощаться с вами, хочется все-таки подвести итог сегодняшнему обсуждению самых бесполезных, глупых и смешных, забавных, ненужных покупок. Сегодня их было много перечислено. Надеюсь, что кто-то увидел в этом что-то свое, и как бы я вам помогла избавиться от вот этого импульсивного налета непонятно чего покупания. И хочется дать вам несколько советов по итогу, как же все-таки избегать вот этих ненужных покупок, чтобы и не тратить половину семейного бюджета, ну или собственного, и не захламлять свое место жительства, потому что, ну, все-таки все мы хотим жить в комфорте, но не хотим жить в горе ненужных вещей. Так вот, в общем-то, психологи рекомендуют тщательно продумывать свой бюджет. Посчитайте доходы и расходы, определите финансовые цели и распределяйте средства по категориям. Это даст вам ясное понимание своих финансовых возможностей и поможет противостоять соблазну совершать импульсивные покупки. Составляйте подробный список покупок. О, это мое. Я прям хожу в магазин со списочком. Это помогает оставаться в рамках бюджета и не соблазняться на товары на витринах. Продуманный список позволяет расставить приоритеты, сэкономить время и силы, а также гарантировать, что будет куплено то, что действительно нужно. Используйте наличные, а не кредитные карты. И вообще, скажем честно, пользоваться наличкой намного круче в магазине, потому что ты такой думаешь, ой, их так мало, на карте их так незаметно много, там, да, всякое бывает. Расплачивайтесь наличными, лучше будете чувствовать связь между заработанными средствами и приобретенными товарами, благодаря чему осознаете ценность каждого рубля. Есть такой хороший способ еще отложить покупку. Добавили что-либо в корзину онлайн-магазина, отложите товар на сутки. В течение этого времени подумайте, действительно ли этот товар вам нужен или же он принесет больше вреда, чем пользы. Ну и определите, что побуждает вас к импульсивным покупкам. Частые причины – это стресс, скука, социальное давление. Выявив эти триггеры, можно придумать более здоровые способы борьбы с ними. Установите лимиты на расходы в разные категории. Это защитит от лишних трат и поможет держаться вам до вашего бюджета. Ну и развивайте критическое мышление. Никогда не забывайте, что в любом магазине грамотная работа мерчендайзеров — это как бы половина вашей покупки. Умейте анализировать информацию о товаре и видеть в ней возможные уловки. Ну и не забывайте, что даже если вдруг вы что-то ненужное купили, возможно, кому-то это пригодится, поэтому это всегда можно подарить. И не заморачиваться на тему того, с чем же пойти кому-то на какой-то праздник. Ловите момент, не теряйте чувство юмора, будьте счастливыми, будьте жизнерадостными. И слушайте радио «Комета» по вечерам с 6 до 8 вечера. Здесь с вами вечерний Чехов, либо со мной, Ольга Ольховой, либо с Игорем, либо со мной, и с Анной Донрой, либо с Зулей. Поэтому у нас здесь выбор тоже богатый. И самое главное, с нами не скучно. Подписывайтесь на нас в соцсетях и следите за нашими новостями. Ну, а я с вами прощаюсь до четверга. В четверг будет какая-нибудь новая зубодробительная смешная тема. Будем обсуждать вместе. Ну и под занавес ловите «The Boss Hoss» feat. Mimi and Josie, «Little Help» — «Маленькая помощь», да? «Calvin Harris» — дальше будет «Feel So Close». Ну, а я с вами прощаюсь. Всем хорошего и доброго вечера.
3: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Александр Тетерин, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, уволился из администрации округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Лопасня» со ссылкой на собственные источники. Что стало причиной ухода профильного заместителя в разгар подготовки к новому отопительному сезону и реализации региональной программы модернизации инфраструктуры, не сообщается. Напомним, что до того, как занять должность в администрации, Александр Тетерин работал в обществе с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в муниципальном учреждении «Чеховское благоустройство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове новый терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра на базе транспортного центра «Сухой порт». Он был построен в рамках соответствующего инвестиционного соглашения по заказу компании «Общие логистические решения» и осуществляет комплексное терминальное обслуживание, занимается формированием контейнерных поездов, а также обрабатывает контейнеры и переваливает их на железнодорожный и автомобильный транспорт. Вместимость терминала площадью 30 гектаров составляет 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Строительная готовность моста в селе Молоди под Чеховом составляет 32%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Подрядчик уже завершил монтаж балок пролетного элемента. Работы сосредоточены на одной части сооружения. Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляются конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируются межблочные швы и ремонтируются стойки второй и третьей опор, заявил глава ведомства Марат Сибатуллин. Его цитирует пресс-служба. Отмечается, что для продолжения работ на второй части моста в июле будут внесены изменения в схему движения транспорта. Его перенаправят на уже отремонтированную половину. Новую детскую поликлинику в Чехове на улице Мира обещают открыть к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области. Объект вчера посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Здесь есть все необходимое оборудование. Надеюсь, что профессиональная команда врачей и медицинского персонала сделает так, чтобы она работала максимально эффективно, заявил чиновник. Отмечается, что в медучреждении будут работать отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентген-кабинет, а также кабинеты специалистов узких профилей. В планах открытие на базе поликлиники дневного стационара и реабилитационного отделения. Жители Чехова требуют не отменять востребованный автобусный маршрут. Родители учеников Васькинского отделения гимназии номер 2 бьют в набат. Коммерческий маршрут номер 42 Чехов-Васькино закрывают, а детям и взрослым предлагают добираться до места назначения на автобусе номер 25. В происходящем люди винят администрацию округа, которая не может выстроить удобную для пассажиров схему перевозки. Чиновники хотят отобрать у нас автобус и пересадить нас на 25-й, но он ходит редко, и остановка очень далеко. Без 42-го маршрута будет кошмар. Они хотят, чтобы родители с маленькими детьми, пожилые люди, инвалиды ездили на такси, возмущаются жители Васькино. В настоящее время они собирают подписи под обращением в управление благоустройства администрации округа, в котором требуют сохранить маршрут и обеспечить нормальную транспортную доступность социальных объектов и жилых домов.
0: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем 15-17 тепла, переменная облачность и небольшие дожди. Ветер северный 7-9 метров в секунду с порывами до 15 метров. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».

проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей. В Росстандарте утвердили новый стандарт, в котором прописаны критерии оценки рисков. Для родителей за рулем ничего не поменяется. Детей по-прежнему нужно перевозить в удерживающем устройстве согласно росту и весу. Лямки, накладки и прочие псевдобустеры под запретом. Ужесточат требования для организованной перевозки детей. У водителей будет больше ответственности, а у организаторов больше бумажной работы, в том числе у школ, владельцев автобусов, такси и так далее. Проверить такси на легальность можно будет через мессенджер Макс. В Министерстве транспорта разрабатывают новую систему для пассажиров. Перед посадкой можно будет сфотографировать госномер или ввести его вручную. В ответ узнать, зарегистрировано такси легально или нет. Возможно, будет доступна и другая информация. Поездки на нелегальных такси опасны тем, что перевозчик фактически не несет никакой ответственности за безопасность поездки и вероятный ущерб. И конфликтные ситуации придется решать только один на один с водителем. Житель Оренбурга отсудил у дилера 6 миллионов рублей за дефектный автомобиль «Черри». Машина была куплена в 2023 году. За три года владелец неоднократно сталкивался с проблемами. Сначала застучала рулевая рейком, потом возникли проблемы с коробкой передач. Появились коррозия и отслоение краски. Отметим, что периодически в СМИ появляются подобные истории. Но они носят разовый характер. Массовых отзывов из-за крупных дефектов у автомобилей «Черри» в последние годы не было. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

мне доля. Ох, а тяжелые жернова, не лили-меля. Ржаные слова, что посеял, получи там во емельной печи. Ох, что за чудо-калачи, зреют песни горячи. Выпекаются слова, созревает голова. И не на год, не на тварь.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72. 76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим результат.

0: списке и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: деревня Окунево в Омской области основана в 1770 году. Прежде деревню называли Резино. После переселения сюда крестьян с других районов Российской империи Резино расширилась, поглотив другую деревушку. Свое современное название деревня получила по фамилии первого поселенца. В районе деревни Окунево было исследовано два могильника, одно поселение и одно культовое место. На всех этих памятниках, относящихся к концу бронзового началу Железного века, найдена керамика древних археологических культур. Многие псевдонаучные публикации о деревне гласят, что прежде на ее месте существовала ведическая цивилизация. Археологи же нашли лишь следы пребывания на территории кулайцев, таежных охотников, и кочевых скотоводов саргатцев. Путеводитель. Окунево находится в 250 километрах к северу от Омска и в 25 километрах к западу от районного центра Муромцево. Деревня стоит на высоком берегу реки Тары.
1: Исторический телеграф. Окунево является местом постоянного паломничества мистиков, эзотериков и просто любопытных туристов. Поворотным моментом в истории деревни стало поручение индийского духовного учителя Шри Бабаджи своей ученице Расми Розетте найти месторасположение древнего храма бога Ханумана и возродить его. Ей было указано, что священное место находится где-то в Сибири. Розетта нашла следы храма в Окуневе. С тех пор пошла речь об окуневском феномене. Местные и приезжие заговорили о летающих тарелках, необъяснимых свечениях и местах силы. В 1996 году музыкант Борис Гребенщиков посвятил Окуневу песню «Инцидент» в Настасино.
0: Как красиво! Посещение Окунева особенно рекомендуется любителям не пляжного, а познавательного отдыха. Всегда интересно посетить место, о котором рассказывают много странных и интересных вещей. Кто знает, может быть, вам удастся стать свидетелем таинственных происшествий. Местные жители уже много лет соседствуют с общиной бабаджистов и сами рассказывают о необычных явлениях, призраках и таинственных мерцающих огнях. Даже если вам не удастся зафиксировать потустороннее, то поездка в Окунево будет не напрасной. Только представьте – тайга, река, тишина. Отличный повод перезагрузиться и отдохнуть от городской жизни. Кстати, лес вокруг деревни тоже необычный. У многих деревьев сбиты верхушки, как будто что-то, пролетая, их зацепило. Очень много необычно скрученных и изогнутых деревьев. На этом наше исследование маленьких населенных пунктов не заканчивается. Впереди село Усть-Цильма.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: hits me when the lights go on.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Под музыку на твоем любимом радио.
1: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я мечтаю стать

Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8

0: 977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Харькове 22 часа.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
0: Закрома Родины.
1: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России – в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области – 155 рублей и в Мордовии – 158.
0: Копейка рубль бережет.
1: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год к году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Depeche Mode записали песню в 1989 году в Милане. В этот период коллектив сотрудничал с продюсером Марком Фладом Эллисом. Personal Jesus разительно отличалась от предыдущего творчества группы и стала одной из ее самых известных работ. Успеху песни в Великобритании способствовала креативная рекламная кампания. Еще до выхода сингла в местных газетах появились объявления, состоящие всего из нескольких слов. Your own personal Jesus – ваш собственный личный Иисус. Они сами по себе привлекли внимание читателей, а чуть позже к тексту был добавлен телефонный номер. Позвонив по нему, можно было послушать Personal Jesus. Идея вызвала настоящий восторг у английских меломанов. К тому же сингл был выпущен за полгода до поступления в продажу альбома Violator, в который вошла песня, поэтому все внимание поклонников Depeche Mode было сосредоточено на нем. В результате Personal Jesus поднялась на 13 место британского чарта, а в американском Billboard Hot 100 она оказалась на 28 строчке. Впоследствии многие музыканты записывали каверы на песню. Классную акустическую версию исполнил Джонни Кэш. Популярностью также пользуется вариант Мэрилина Мэнсона. Песня также оказалась первым золотым синглом группы США.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Группа Shinedown на сегодняшний день снискали себе славу не только как первоклассные музыканты. Их общественная деятельность во время пандемии стала вдохновляющим примером для многих. Выпущенная ими композиция «Atlas Falls» собрала $300 000, которые были переданы в организацию, занимающуюся поставками медицинских принадлежностей и средств защиты врачам, борющимся с коронавирусом по всему миру. В конце марта 2020-го группа выпустила ранее неиздаваемый трек «Atlas Falls». Устроенная акция была достаточно проста. В свободном доступе появился тизер композиции длиной в 1 минуту. Если вы хотели послушать целую песню, то на официальном сайте группы вы получали ее при покупке специальной футболки. Через пару месяцев трек был представлен в свободный доступ вместе с лирическим видео на него, где присутствуют фотографии, рассказывающие о работе фонда, который и помогает медикам всех стран.

Рассуждая про историю создания трека «Atlas Falls», фронтмен группы Брэнд Смит поделился. «Несколько лет назад, во время создания и записи альбома, была одна песня, которая очень много значила для меня и для группы. Несмотря на то, что трек в итоге не вошел в альбом, я всегда чувствовал, что однажды мир его услышит. И как никогда ранее, сейчас мне ясно, что правильное время для выхода «Atlas Falls» пришло». И действительно, компания «Shinedown» по сбору средств оказалась настолько успешной, что даже сами члены группы не смогли сдержать удивление.

Если говорить о самой композиции, то и в музыкальном, и в лирическом отношении трек получился очень и очень приятным. Это довольно спокойная, мелодичная, но весьма интересно звучащая рок-баллада, без особого надрыва, но с ярким выстреливающим припевом. А вокал и энергетика Брента Смита выше всяких похвал. Если прибавить к этому сильную, жизнеутверждающую лирику, рассказывающую о борьбе, помощи и поддержке, то получается действительно очень своевременная и поднимающая боевой дух песня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

ты разума махно. С годами стал я сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета».

я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветру. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: нет, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, как

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.